0: Есть мир три,
1: протяжка.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Jouw lunch en Pizza at Noon. Perfecte combinatie om jouw middag door te komen.